0: Радио Прага International. Нашу программу продолжает передача на русском языке.
1: В эфире русская служба Радио Прага. Международное вещание чешского радио. Radio Prague International.
2: Здравствуйте. Сегодня среда, 6 мая. В Праге ясно, плюс 16. Вы слушаете подкаст «30 минут о Чехии». Из студии на Виноградской улице вас приветствует Катерина Испурвит. Чешский блогер вещает из Волгограда, получая деньги от России сегодня.
3: Я даже не могу сказать, в какой мере на его видение мира, на его видение истории России и Советского Союза повлияла та же кремлевская пропаганда, которая транслировалась через российское посольство, русский дом.
2: Пока Чехия занимает высокую строчку в рейтинге свободы СМИ, но надолго ли?
4: Ухудшение свободы прессы в мире является частью более широкого глобального тренда, связанного с трансформацией политических систем и ослаблением демократических институтов.
2: Чешская экспедиция изучала в узбекской пустыне забытый канал, который строили узники сталинского ГУЛАГа.
5: Мы прибыли в город Нукус, столица Каракалпакстана. Там мы уже знали, куда ездить и где искать следы лагерей ГУЛАГа.
2: Уже в следующем году на МКС может отправиться чешский астронавт Алеш Свобода. А 5 мая Чехия отметила 81-ю годовщину начала Пражского восстания.
6: Говорит Прага! На Прагу наступают со всех сторон немецкие танки, артиллерия и пехотные части. Праге нужна помощь.
2: Об этом в подкасте «30 минут о Чехии». 27-летний муниципальный депутат из Плезения от партии СПД Якуб Зиба более 4 лет живет в России, где снимает видео о своей жизни. Он учится в университете Волгограда, женился, купил квартиру. Маргарита Симонян, вы не доплачиваете чешскому блогеру, считает журналистка VoxPod Кристина Вайнбендер, которая выяснила, что Зиба получает деньги от медиахолдинга «Россия сегодня». Итак, наш сегодняшний герой – это Якуб Зиба. Чем он вас заинтересовал? Почему вы потратили время и что вы о нем узнали?
3: Если честно, я слежу за Якубом Зибой уже, в принципе, 4 года.
2: Хотя ему 27 лет.
3: Я его воспринимаю как очень хорошего знакомого, потому что уже 4 года я за ним слежу. Он в 22-м году начал вести свой блог в Телеграме и в Ютьюбе и начал рассказывать о своей жизни. И действительно, там нет открытой политической агенды, скажем так. Он действительно часто рассказывает такие, скажем, лайфстайловые вещи по поводу своей каждодневной жизни, как он описывает свой блог «Это Россия из первых рук», и он это постоянно повторяет, показывая, что действительно в отличие от СМИ и от журналистов, которые постоянно врут, а мы, блогеры, вот, мы очень аутентичные, мы рассказываем о России без прикрас, но она такая прекрасная, что так получается, что она всегда очень замечательная, красивая, нет в ней ничего плохого, о чем бы можно было бы просто рассказать чешскому и, в принципе, и словацкому читателю и зрителю, потому что я заметила, что действительно чешская публика читает его блог и смотрит его блог, ну и много комментариев там на словацком языке, то есть благодаря подобности языков, в принципе, он охватывает как чешскую, так и словацкую аудиторию. И словацкая аудитория достаточно активна. То есть вот он нашел такую нишу. Что действительно интересно у господина Зиба, то, что он одновременно является политиком, и это вызывает очень много эмоций, потому что одновременно он ведет очень позитивный блог о России, он высказывается в поддержку Путина, то есть мы не можем сказать, что это пропаганда, что это провоенная пропаганда, но это мягкая пропаганда. То есть, естественно, для читателя, который читает о том, какие замечательные цены в России, насколько доступно жилье в России, естественно, это не связано напрямую с политикой. Но, тем не менее, как мы знаем, лично это политическое, и, в принципе, оно все ведет к тому, что действительно Владимиру Путину, по мнению Якуба Зибы, удалось построить общество, которое счастливо, самодостаточно и живет в этом пузыре своего русского мира, который, в принципе, Зиба очень сильно восхваляет в своем блоге.
2: Разъясните, пожалуйста, такой момент. Как он может оставаться, как я понимаю, действующим депутатом городского совета Плезения и одновременно жить в другой стране?
3: В принципе, это хороший вопрос. Но, судя по всему, он не нарушает никаких законов. Из тех информаций, которые у меня имеются, действительно не существует возможность, как его отстранить от этой функции. То есть нужно подождать до конца его избирательного срока. В принципе, господин Зиба не получает какую-то огромную зарплату. Он получает около 40 тысяч, насколько я знаю, в год. Ну, это достаточно скромная сумма.
2: Но он что-то делает.
3: Ну, и он, в принципе, ничего за это и не делает. Насколько я поняла из высказываний его коллег, то он, в принципе, не появляется на их совещаниях, на их встречах, он даже не подключается онлайн. То есть мы видим, что в Чехию он посещает достаточно мало.
2: Что касается вида на жительство господина Зиба, в прошлом году он заявил, что хочет получить российское гражданство. Он как-то комментировал то, что если он получит российское гражданство, во-первых, он должен будет встать на воинское учет, а во-вторых, он может попасть на фронт.
3: Если честно, он не комментировал, но я бы хотела услышать этот комментарий. Я не хочу звучать как людоедка, но, естественно, это первая мысль, которая приходит в голову. Он парень, не он не женщина. То есть, как бы, воинский учет его ждет.
2: И есть примеры, когда чехи попадали на фронт.
3: Именно. Он, в принципе, не будет особо спешить, Якуб Зиба не будет особо спешить с получением гражданства именно с этой точки зрения, поэтому я думаю, он получит какой-то вид ПМ. И, в принципе, этим какое-то время ограничится и подождет, когда кончится война и мобилизация, и на этом все кончится. Я думаю, что несмотря на то, что он регулярно публикует шамана и все, ну, в принципе, вот шаман замечательный пример того, как человек может быть суперпатриотический, но, в принципе, я вообще себе не могу представить шамана, который идет. Ну, и я думаю, что та же ситуация у Зибы, я не думаю, что он хочет стать солдатом. Самое опасное действие или самая опасная вещь, которую он сделал, и поэтому он ее скрывал, это как раз сотрудничество с холдингом «Россия сегодня», потому что «Россия сегодня» находится на санкционном списке, и в этом санкционном режиме, даже если человек предоставляет свой труд этому холдингу, это расценивается как нарушение санкций.
2: За год Чехия во Всемирном индексе свободы прессы опустилась на одну строчку, заняв 11 место. По сообщению организации «Репортеры без границ», которая проводит это ежегодное исследование, свобода СМИ в настоящее время находится на самом низком уровне за последние 25 лет. Что влияет на свободу прессы в Чехии и каковы ее перспективы, объясняет Ольга Васенкевич.
0: Тема дня.
7: Согласно индексу свободы прессы, в более чем половине из 180 исследованных стран положение медиа оценивается как сложное или очень серьезное. Одной из ключевых причин является распространение ограничительных законов, ухудшающих условия работы журналистов. По словам социолога медиа и профессора политической коммуникации Васова Штетке, нынешнее ухудшение не является внезапным. Это результат длительных тенденций. В отчете особенно подчеркивается резкое ухудшение правовой среды для журналистов. Государства по всему миру все чаще прибегают к рестриктивному законодательству, которое ограничивает, а иногда и криминализирует журналистскую деятельность. Нередко такие меры принимаются под предлогом защиты национальной безопасности, однако на практике они ведут к ограничению доступа к информации. Кроме того, увеличивается количество судебных исков против СМИ, как со стороны государственных структур, так и частных компаний. Оценка свободы прессы основывается на 5 ключевых показателях – экономическом, правовом, политическом, социальном и уровне безопасности. В текущем году наиболее заметное ухудшение зафиксировано именно в правовой сфере. Это, по мнению экспертов, связано с более широкими общественными и политическими изменениями, включая общее снижение качества демократии в мире и усиление авторитарных и нелиберальных политических сил. Показательным примером являются Соединенные Штаты Америки, где зафиксировано существенное падение в рейтинге с 57 на

0: февраль 2026 года. Вопрос к Вацлаву Штетке. Как вы оцениваете ситуацию в Чехии на данный момент?
1: Так, když se podíváme ten žebříček, tak ta pozice Česka je v něm poměrně
2: lichotivá. Если посмотреть на этот рейтинг, то позиция Чехии в нем довольно благоприятная и показывает, что состояние свободы СМИ в 2025 году, которое отражает данная оценка, в целом является удовлетворительным. Это свидетельствует о том, что в Чехии существуют относительно хорошие общие условия для работы журналистов, прежде всего благодаря стабильной институциональной среде. В то же время в отчете указывается на определенные риски, такие как ухудшение политической обстановки и растущее давление на СМИ, как в форме вербального давления со стороны политиков, так и экономического давления.
0: Отвечает в эфире чешского радио Вацлав Штетка. Индекс оценивает данные за период с февраля 2025 по февраль 2026 года, поэтому в рамках чешского контекста не отражено, например, предложение об отмене концессионных сборов за общественные СМИ, чешское телевидение и чешское радио. Если посмотреть на 5 индикаторов, которые используют «Репортеры без границ» – экономические, правовые, безопасность, политические и социальные условия – то с этой точки зрения довольно интересно, как будет оценен готовящийся новый закон о статусе общественных СМИ в Чехии.
1: Ну так то будет действительно занимательно следовать, как уже сказано.
2: Как уже было сказано, текущий рейтинг отражает ситуацию за 2025 год или до февраля текущего года. Поэтому в нем еще не учитываются очень острые дискуссии о реформе финансирования общественных медиа. И именно здесь есть основания для беспокойства. Предполагаемое изменение финансирования, переход от концессионных сборов к финансированию из государственного бюджета может повысить риски. Это в частности может отразиться на ухудшении отдельных индикаторов, особенно политического. Причина в том, что такая реформа потенциально увеличивает возможность вмешательства государственной власти в работу общественных СМИ. Дополнительным фактором риска может стать возможное радикальное сокращение бюджета обеих общественных медиакомпаний, если такие предложения будут реализованы.
1: Обоих институций, так как это в современной době навыговано.
0: Подытоживает социолог медиа и профессор политической коммуникации Вацлав Штетка. По данным «Репортеров без границ», свобода прессы в Чешской Республике обеспечивается относительной безопасностью журналистов, независимостью государственных СМИ и разнообразием медиарынка. Однако он остается уязвимым к политическим циклам и высокой концентрации на рынке. Проблемой являются и политические атаки на средства массовой информации и журналистов, подрывающие доверие. В целом эксперты сходятся во мнении, что ухудшение свободы прессы в мире является частью более широкого глобального тренда, связанного с трансформацией политических систем и ослаблением демократических институтов.
2: В апреле этого года команда чешского проекта «ГУЛАГ-СИЗЕТ» – это исследователи советских репрессий и защитники прав человека – отправилась в Узбекистан. Цель экспедиции – изучение руин так называемого главного туркменского канала, масштабной незавершенной стройки ГУЛАГа начала 50-х. С основателем проекта «ГУЛАГ-СИЗЭТ» Штепаном Черноушиком беседовал Антон Каймаков.
3: В городе Тахиаташ исследователям удалось локализировать место расположения одного из исправительно-трудовых лагерей. Участники экспедиции детально задокументировали единственный уцелевший лагерный барак, руины других построек и само русло канала. Кроме того, им удалось записать уникальные воспоминания жителей этого района, который почти 50 лет хранил в памяти точное описание лагеря, прежде не делясь этими воспоминаниями ни с кем. Идея экспедиции родилась в сентябре 2025 года, когда основатель ГУЛАГ-СИЗЭТ Штепан Черноушек отправился в регион на разведку. Местные жители подтвердили, остатки канала сохранились, но точное расположение лагерей оставалось загадкой. Стало ясно, что нужен глубокий поиск с участием узбекских историков. Так началась апрельская миссия под названием «Мертвый канал».

Проект, утвержденный советским правительством в 1950 году, стал одним из самых амбициозных и чудовищных воплощений великого плана преобразования природы и так называемых «великих строек коммунизма». Основной движущей силой этой стройки века стали заключенные ГУЛАГа, для которых в 1950 году был создан специальный лагерный комплекс. По разным оценкам, из 10 тысяч рабочих

Рабочих более половины составляли узники лагерей. Несмотря на планы по использованию тысяч грузовиков, бульдозеров и экскаваторов, реальность была иной. Первые 7 километров канала, единственное, что успели построить, заключенные прокладывали вручную. С помощью примитивных инструментов в условиях экстремального климата пустыни они вгрызались в землю, пытаясь реализовать утопическую мечту, отмечает Степан Чернушек. Сразу после смерти Сталина в марте 1953 года Лаврентий Берия распорядился прекратить работы. Стройка была признана экономически непосильной и технически непродуманной. Большинство объектов забросили, а заключенных амнистировали или перевели на другие точки. На территорию Туркменистана канал так и не зашел, оставшись в узбекском Каракалпаксане неоконченным торсом и немым символом сталинской мегаломании.

0: Мы прибыли в город Нукус, столица Кыргызстана. Там мы уже знали, куда собираться, куда ездить и где искать следы лагерей ГУЛАГа, потому что эта тема исследования следов лагерей ГУЛАГа – это то, с чего началась вообще наша организация «ГУЛАГ.СИЗ», из экспедиции к заброшенным лагерям ГУЛАГа в Сибири где-то 15 лет назад, даже 16-17. И так и все продолжалось. Потом другие темы, истории Чехов в ГУЛАГе и прочее, прочее. И сейчас я рад, что мы опять идем к корням, просто к полевым исследованиям, экспедициям заброшенных мест, где находятся следы лагерей.
1: Рассказывает основатель проекта ГУЛАГ-СИЗЭТ Степан Чернушек. Ты говоришь, 15 лет этим занимаешься. Неужели еще, так сказать, остались белые пятна в твоей карте в этой теме?
0: Их очень много, этих белых пятен. У меня много еще было планов по России съездить, на Колыму, в сторону Сахалина, где строили туннель под морем. И еще очень много мест там, которые совершенно не изучены, поскольку этой темой исследования, может сказать, археология и лагерей ГУЛАГа практически пока никто не занимался. И когда начинали, то уже это исследование было невозможно в России, к сожалению. Но оно, вот эта тема становится, сейчас никуда не уходит. Есть археологи из города Плзень, чешского, из философского факультета университета Плзеньского, и они исследуют тему лагерей чехословацких коммунистических 50-х годов. То есть большая такая тема современной археологии мест заключений, нацистские лагеря разные в Южной Америке. И, конечно, тема ГУЛАГа тоже сейчас становится важной.
2: Уже в следующем году на МКС может отправиться чешский астронавт Алеш Свобода. Сейчас он завершил базовый полугодовой курс подготовки к полету. Один из этапов обучения прошел в нидерландском Нордвейке, в стенах крупнейшего научно-технологического центра ЭСТЭК Европейского космического агентства, рассказывает Антон Каймаков.
1: ЭСТЭК – инженерное сердце Европы. В гигантском комплексе, объединяющем 35 лабораторий и 3500 профессионалов, создается будущее космических программ. Здесь проектируют аппараты для изучения Вселенной и, прежде чем дать добро на запуск, проводят их испытания в огромных барокамерах, имитирующих условия открытого космоса. Последнюю неделю Алеш Свобода посвятил детальному изучению аппаратуры модуля «Колумбус» Европейского научного форпоста на Международной космической станции. Именно в лаборатории модуля «Колумбус» чешский астронавт, если полетит, будет осуществлять эксперименты, разработанные чешскими учеными. Орбитальные лаборатории МКС – это мультипрофильные площадки, оснащенные всем необходимым, от центрифуг до боксов для биологических опытов. В то время как общая база универсальна, начинка каждого прибора уникальна и создается непосредственно в стране заказчики миссии. Чехия подготовила внушительный пакет из 13 научно-технологических инициатив. Особняком стоит проект «Канцер», реализуемый совместно с Масариковым онкологическим институтом и ведущими промышленными предприятиями. Его цель – глубокое изучение иммунитета для борьбы с опухолевыми заболеваниями. Не менее амбициозно выглядит и проект «Конрекс». Чешские ученые работают над созданием нанороботов. Этими микроскопическими частицами можно будет дистанционно управлять с помощью магнитных полей. Рассказывает летчик и будущий астронавт Алеш Свобода. За полгода подготовки в разных европейских центрах он освоил теорию от метеорологии до устройства созвездия, а также прошел проверку на прочность тренировки в гидролаборатории и испытания невесомостью на борту специального самолета. Далее будущий чешский астронавт будет включен в состав экипажа из 4 человек, который продолжит подготовку к полету на МКС уже в США, в Хьюстоне. В нидерландском Нордвейке пульсирует жизнь. интернационального научного сообщества. Здесь бок о бок трудятся эксперты из всех стран-членов ЕС. Местные лаборатории укомплектованы по последнему слову техники, обеспечивая идеальные условия для прорывных исследований и создания технологий будущего. Команда центра объединяет в себя лучшие умы Европы, от талантливых инженеров до опытных менеджеров. Все они работают ради единой цели – воплощения в жизнь самых фантастических космических миссий. В этой элите мировой науки заметную роль играют и чешские специалисты. В частности, они задействованы в подготовке амбициозной миссии ПЛАТО, чья задача – поиск планет, подобных Земле, в самых далеких уголках глубокого космоса. Центральным объектом миссии ПЛАТО станет спутник, которому предстоит отправиться в далекое путешествие на расстоянии 1,5 миллиона километров от Земли. Космический аппарат, внешне напоминающий массивный 4-метровый контейнер, проходит механические испытания на прочность, сопровождающиеся вибрациями и оглушительным гулом. Инженеры воссоздают колоссальные акустические и вибрационные нагрузки, которые зонд испытает при старте ракеты. За процессом внимательно следит инженер Матей Кобек. Его задача – гарантировать, что каждый компонент, созданный десятками компаний-подрядчиков, соответствует строжайшим стандартам. Работа идет в стерильных условиях. В чистой комнате Rosetta воздух в 10 раз чище, чем в обычном офисе, и обновляется 20 раз в час. Главная гордость зонда – его зрение. На одной из панелей расположены 26 сверхчувствительных камер, которые инженеры называют глазами миссии. Их характеристики поражают. Суммарное разрешение системы составляет 2 миллиарда пикселей. Это абсолютный рекорд в истории строительства спутников. Огромный массив данных, который будет собирать спутник, требует инновационного подхода к обработке. Чтобы не перегружать каналы связи, первичная фильтрация будет происходить прямо на борту. Система должна мгновенно идентифицировать ключевые звезды в поле зрения каждой камеры и отсекать лишние шумы, передавая на Землю только чистый сигнал. Несмотря на умную фильтрацию, объем информации остается колоссальным.
3: Каждая
1: из камер ПЛАТО соединена с персональным бортовым компьютером. Они будут анализировать данные как по отдельности, так и в рамках всей системы. Рассказывает чешский инженер миссии Матей Коубек, который уже более 3 лет работает в ЭСТЕК, крупнейшем технологическом центре Европейского космического агентства. Охотник за планетами должен отправиться на орбиту в начале следующего года.
2: 5 мая 1945 года со сражения за здание радио началось Пражское восстание. Мы знаем, что здание чешского радио стало центром боевых действий во время Пражского восстания мая 1945 года. Что же предшествовало боям на Виноградской улице? Ведь радио было частью структуры протектората. О днях, предшествующих этим трагическим событиям, рассказывает историк Томаш Якль.
4: Rozhlas se připravoval na konec války jednak jaksi oficiálně.
1: Radio готовилось к окончанию войны с одной стороны официально, а с другой тайно, нелегально. Официальная подготовка велась по приказу немцев, которые готовились к перемещению в Прагу линии фронта. Готовились бомбоубежища, средства для ликвидации последствий налетов. И эту подготовку нацистов использовали также работавшие нелегально, которые в разных частях Праги подготовили на случай блокирование здания радио, запасные студии, которые можно было использовать в ходе переворота.
4: Се самозрејме дали выужит и про припад превратових удалост.
2: Накануне восстания в здании радио начали менять таблички, надписи на которых были сделаны на немецком языке. Почему же это происходило?
4: 4 května протекторатní ministerstvo dopravy
1: 4 мая Министерство транспорта протектората разослало уведомление о прекращении действия немецкого языка как официального языка протектората, что было, конечно, положительно встречено чешским населением. И этот приказ начали исполнять очень быстро. С двуязычных табличек снимались или закрашивались немецкие части, и эта волна возвращения чешского языка не обошла стороной и чешское радио.
4: Волна почищения протекторату, само собой, не вышла ни разгласу.
2: Люди убирали немецкие надписи, вывешивали национальные флаги. В Праге началось ликование. Однако попытка коллаборационистского правительства протектората объявить о создании Чешско-Моравской республики потерпела поражение, поскольку отряд полиции, направленный в здание радио, чтобы передать его чешской стороне, столкнулся с сопротивлением со стороны немцев, и начался бой за радио.
3: Voláme české vojsko, české četníky, přijďte i hned do českého rozhlasu, přijďte nám pomoct. Přijďte nám i hned na pomoc. Voláme všechny Čechy.
2: Все на помощь, вызываем всех чехов, скорее. Мы призываем чешских полицейских, чешских военных, всех, все скорее к чешскому радио. Эти знаменитые слова, произнесенные диктором Сденеком Манчалой в утренней передаче 5 мая 1945 года, послужили сигналом к бою за радио. Здание являлось стратегическим объектом не только из-за своего местоположения в самом центре города, на Виноградской улице, но прежде всего благодаря возможности осуществления радиотрансляции, а информация для всех в протекторате Чехии и Моравии была необходима как воздух. На призывы о помощи на Винограды стекались жители восставшей Праги. Вот бои сил силами СС и вермахта идут уже в самом здании. Виноградская улица обстреливалась нацистскими снайперами, и сразу же начали гибнуть люди. Среди первых 12 павших оказалось 3 женщины. В 12 часов 33 минуты звучит новый призыв. Скорее к зданию радио. ССовцы хотят нас уничтожить. Бой шел за каждый этаж, каждую комнату. На следующий день, 6 мая, здание радио даже подверглось бомбардировке, поскольку для нацистов было принципиально важно остановить радиотрансляцию с призывами к восстанию.
3: Воламе чешско-словенские общины, аби ставили всюду на окраи Праги.
5: Мы призываем всех чехословацких граждан строить на окраинах Праги прежде всего у Браника противотанковые баррикады.
3: На у Браника баррикады противотанковым.
2: В ответ на призыв радио по всей Праге люди стали возводить баррикады, ставить заслоны на дорогах, чтобы не дать немцам получить подкрепление. Бомба, сброшенная на здание радио, была уничтожена проходная. Куски мрамора разлетелись по всей улице. На месте погибло 12 человек. Радио умолкло, поскольку аппаратура трансляции оказалась сильно поврежденной. Бои продолжались и 7 мая, когда у восставших начал иссякать запас патронов. Однако радио продолжало работать на запасной частоте 415,5 метров из района Страшницы.
6: There's Prague, there's Prague. Americans and English, help us. We need guns. There are too many Germans. Send us airplanes and tanks.
7: Говорит Прага. Пребывание города Праги на все союзные армии. На Прагу наступают со всех сторон немецкие танки, артиллерия и пехотные части. Праге нужна помощь.
2: 8 мая снова бомбежка, во время которой погиб капитан Ярослав Заруба, руководивший обороной радио. 9 мая трансляция из здания на Виноградской улице была восстановлена. На этом мы завершаем программу русской службы «Радио Прага. 30 минут о Чехии». Заходите на наш сайт русский.радио.cz. А в студии до следующей среды с вами прощается Катерина Испурвит.

0: Радио Прага International. Нашу программу продолжает передача на русском языке.
1: В эфире русская служба Радио Прага. Международное вещание чешского радио. Radio Prague International.
2: Здравствуйте. Сегодня среда, 6 мая. В Праге ясно, плюс 16. Вы слушаете подкаст «30 минут о Чехии». Из студии на Виноградской улице вас приветствует Катерина Испурвит. Чешский блогер вещает из Волгограда, получая деньги от России сегодня.
3: Я даже не могу сказать, в какой мере на его видение мира, на его видение истории России и Советского Союза повлияла та же кремлевская пропаганда, которая транслировалась через российское посольство, русский дом.
2: Пока Чехия занимает высокую строчку в рейтинге свободы СМИ, но надолго ли?
4: Ухудшение свободы прессы в мире является частью более широкого глобального тренда, связанного с трансформацией политических систем и ослаблением демократических институтов.
2: Чешская экспедиция изучала в узбекской пустыне забытый канал, который строили узники сталинского ГУЛАГа.
5: Мы прибыли в город Нукус, столица Каракалпакстана. Там мы уже знали, куда ездить и где искать следы лагерей ГУЛАГа.
2: Уже в следующем году на МКС может отправиться чешский астронавт Алеш Свобода. А 5 мая Чехия отметила 81-ю годовщину начала Пражского восстания.
6: Говорит Прага! На Прагу наступают со всех сторон немецкие танки, артиллерия и пехотные части. Праге нужна помощь.
2: Об этом в подкасте «30 минут о Чехии». 27-летний муниципальный депутат из Плезеня от партии СПД Якуб Зиба более 4 лет живет в России, где снимает видео о своей жизни. Он учится в университете Волгограда, женился, купил квартиру. Маргарита Симонян, вы не доплачиваете чешскому блогеру, считает журналистка Vox.pod Кристина Вайнбендер, которая выяснила, что Зиба получает деньги от медиахолдинга «Россия сегодня». Итак, наш сегодняшний герой – это Якуб Зиба. Чем он вас заинтересовал? Почему вы потратили время и что вы о нем узнали?
3: Если честно, я слежу за Якубом Зибой уже, в принципе, 4 года.
2: Хотя ему 27 лет.
3: Я его воспринимаю как очень хорошего знакомого, потому что уже 4 года я за ним слежу. Он в 22-м году начал вести свой блог в Телеграме и в Ютьюбе и начал рассказывать о своей жизни. И действительно, там нет открытой политической агенды, скажем так. Он действительно часто рассказывает такие, скажем, лайфстайловые вещи по поводу своей каждодневной жизни, как он описывает свой блог «Это Россия из первых рук», и он это постоянно повторяет, показывая, что действительно, в отличие от СМИ и от журналистов, которые постоянно врут, а мы, блогеры, вот, мы очень аутентичные, мы рассказываем о России без прикрас, но она такая прекрасная, что так получается, что она всегда очень замечательная, красивая, и нет в ней ничего плохого, о чем бы можно было бы просто рассказать чешскому и, в принципе, и словацкому читателю и зрителю, потому что я заметила, что действительно чешская публика читает его блог и смотрит его блог, ну и много комментариев там на словацком языке, то есть благодаря подобности языков, в принципе, он охватывает как чешскую, так и словацкую аудиторию. И словацкая аудитория достаточно активна. То есть вот он нашел такую нишу. Что действительно интересно у господина Зибы, то, что он одновременно является политиком, и это вызывает очень много эмоций, потому что одновременно он ведет очень позитивный блог о России, он высказывается в поддержку Путина, то есть мы не можем сказать, что это пропаганда, что это провоенная пропаганда, но это мягкая пропаганда. То есть, естественно, для читателя, который читает о том, какие замечательные цены в России, насколько доступно жилье в России, естественно, это не связано напрямую с политикой. Но, тем не менее, как мы знаем, лично это политическое, и, в принципе, оно все ведет к тому, что действительно Владимиру Путину, по мнению Якуба Зибы, удалось построить общество, которое счастливо, самодостаточно и живет в этом пузыре своего русского мира, который, в принципе, Зиба очень сильно восхваляет в своем блоге.
2: Разъясните, пожалуйста, такой момент. Как он может оставаться, как я понимаю, действующим депутатом городского совета Плезения и одновременно жить в другой стране?
3: В принципе, это хороший вопрос. Но, судя по всему, он не нарушает никаких законов. Из тех информаций, которые у меня имеются, действительно не существует возможность, как его отстранить от этой функции. То есть нужно подождать до конца его избирательного срока. В принципе, господин Зиба не получает какую-то огромную зарплату. Он получает около 40 тысяч, насколько я знаю, в год. Ну, это достаточно скромная сумма.
2: Но он что-то делает.
3: Ну, и он, в принципе, ничего за это и не делает. Насколько я поняла из высказывания его коллег, то он, в принципе, не появляется на их совещаниях, на их встречах, он даже не подключается онлайн. То есть мы видим, что в Чехию он посещает достаточно мало.
2: Что касается вида на жительство господина Зибы, в прошлом году он заявил, что хочет получить российское гражданство. Он как-то комментировал то, что если он получит российское гражданство, во-первых, он должен будет встать на воинский учет, а во-вторых, он может попасть на фронт.
3: Если честно, он не комментировал, но я бы хотела услышать этот комментарий. Я не хочу звучать как людоедка, но, естественно, это первая мысль, которая приходит в голову. Он парень, не он не женщина. То есть, как бы, воинский учет его ждет.
2: И есть примеры, когда чехи попадали на фронт.
3: Именно. Он, в принципе, не будет особо спешить, Якуб Зиба не будет особо спешить с получением гражданства именно с этой точки зрения, поэтому я думаю, он получит какой-то вид ПМ. И, в принципе, этим какое-то время ограничится и подождет, когда кончится война и мобилизация, и на этом все кончится. Я думаю, что несмотря на то, что он регулярно публикует шамана и все, ну, в принципе, вот шаман замечательный пример того, как человек может быть суперпатриотический, но, в принципе, я вообще себе не могу представить шамана, который идет. Ну, и я думаю, что та же ситуация у Зибы, я не думаю, что он хочет стать солдатом. Самое опасное действие или самая опасная вещь, которую он сделал, и поэтому он ее скрывал, это как раз сотрудничество с холдингом «Россия сегодня», потому что «Россия сегодня» находится на санкционном списке, и в этом санкционном режиме, даже если человек предоставляет свой труд этому холдингу, это расценивается как нарушение санкций.
2: За год Чехия во Всемирном индексе свободы прессы опустилась на одну строчку, заняв 11 место. По сообщению организации «Репортеры без границ», которая проводит это ежегодное исследование, свобода СМИ в настоящее время находится на самом низком уровне за последние 25 лет. Что влияет на свободу прессы в Чехии и каковы ее перспективы, объясняет Ольга Васенкевич.
0: Тема дня.
4: Согласно индексу свободы прессы, в более чем половине из 180 исследованных стран положение медиа оценивается как сложное или очень серьезное. Одной из ключевых причин является распространение ограничительных законов, ухудшающих условия работы журналистов. По словам социолога медиа и профессора политической коммуникации Васова Штетке, нынешнее ухудшение не является внезапным. Это результат длительных тенденций. В отчете особенно подчеркивается резкое ухудшение правовой среды для журналистов. Государства по всему миру все чаще прибегают к рестриктивному законодательству, которое ограничивает, а иногда и криминализирует журналистскую деятельность. Нередко такие меры принимаются под предлогом защиты национальной безопасности, однако на практике они ведут к ограничению доступа к информации. Кроме того, увеличивается количество судебных исков против СМИ, как со стороны государственных структур, так и частных компаний. Оценка свободы прессы основывается на 5 ключевых показателях – экономическом, правовом, политическом, социальном и уровне безопасности. В текущем году наиболее заметное ухудшение зафиксировано именно в правовой сфере. Это, по мнению экспертов, связано с более широкими общественными и политическими изменениями, включая общее снижение качества демократии в мире и усиление авторитарных и нелиберальных политических сил. Показательным примером являются Соединенные Штаты Америки, где зафиксировано существенное падение в рейтинге с 57 на 64 место. Таким образом, страна оказалась в группе государств с проблемной ситуацией в сфере свободы СМИ. Среди причин называются действия администрации президента Дональда Трампа, включая давление на СМИ, ограничение доступа к государственным данным, прекращение финансирования общественных медиа и использование государственных институтов для воздействия на частные СМИ. Что касается Чешской Республики, то в 2024 году она занимала 17 место, в прошлом году поднялась на 10 позицию, а в этом году снова опустилась на одну строчку. При этом рейтинг оценивает ситуацию по состоянию на февраль 2026 года. Вопрос к Вацлаву Штетке. Как вы оцениваете ситуацию в Чехии на данный момент?
7: Так, если поднимать этот жебчик, так эта позиция чешская в нем поменьше.
2: Если посмотреть на этот рейтинг, то позиция Чехии в нем довольно благоприятная и показывает, что состояние свободы СМИ в 2025 году, которое отражает данная оценка, в целом является удовлетворительным. Это свидетельствует о том, что в Чехии существуют относительно хорошие общие условия для работы журналистов, прежде всего благодаря стабильной институциональной среде. В то же время в отчете указывается на определенные риски, такие как ухудшение политической обстановки и растущее давление на СМИ, как в форме вербального давления со стороны политиков, так и экономического давления.
4: Отвечает в эфире Чешского радио Васлав Штетка. Индекс оценивает данные за период с февраля 2025 по февраль 2026 года. Поэтому в рамках чешского контекста не отражено, например, предложение об отмене концессионных сборов за общественные СМИ, чешское телевидение и чешское радио.

0: беспокойство. Предполагаемое изменение финансирования, переход от концессионных сборов к финансированию из государственного бюджета может повысить риски. Это, в частности, может отразиться на ухудшении отдельных индикаторов, особенно политического. Причина в том, что такая реформа потенциально увеличивает возможность вмешательства государственной власти в работу общественных СМИ. Дополнительным фактором риска может стать возможное радикальное сокращение бюджета обеих общественных медиакомпаний, если такие предложения будут реализованы.
1: Обоих институций, так как это в современной době навроговано.
2: Подытоживает социолог медиа и профессор политической коммуникации Вацлав Штетка. По данным «Репортеров без границ», свобода прессы в Чешской Республике обеспечивается относительной безопасностью журналистов, независимостью государственных СМИ и разнообразием медиарынка. Однако он остается уязвимым к политическим циклам и высокой концентрации на рынке. Проблемой являются и политические атаки на средства массовой информации и журналистов, подрывающие доверие. В целом эксперты сходятся во мнении, что ухудшение свободы прессы в мире является частью более широкого глобального тренда, связанного с трансформацией политических систем и ослаблением демократических институтов.
0: В апреле этого года команда чешского проекта «ГУЛАГ-СИЗЕТ» – это исследователи советских репрессий и защитники прав человека – отправилась в Узбекистан. Цель экспедиции – изучение руин так называемого главного туркменского канала, масштабной незавершенной стройки ГУЛАГа начала 50-х. С основателем проекта «ГУЛАГ-СИЗЭТ» Штепаном Черноушиком беседовал Антон Каймаков.
3: В городе Тахиаташ исследователям удалось локализировать место расположения одного из исправительно-трудовых лагерей. Участники экспедиции детально задокументировали единственный уцелевший лагерный барак, руины других построек и само русло канала. Кроме того, им удалось записать уникальные воспоминания жителей этого района, который почти 50 лет хранил в памяти точное описание лагеря, прежде не делясь этими воспоминаниями ни с кем. Идея экспедиции родилась в сентябре 2025 года, когда основатель ГУЛАГ-СИЗЭТ Штепан Черноушек отправился в регион на разведку. Местные жители подтвердили, остатки канала сохранились, но точное расположение лагерей оставалось загадкой. Стало ясно, что нужен глубокий поиск с участием узбекских историков. Так началась апрельская миссия под названием «Мертвый канал».

Проект, утвержденный советским правительством в 1950 году, стал одним из самых амбициозных и чудовищных воплощений великого плана преобразования природы и так называемых «великих строек коммунизма». Основной движущей силой этой стройки века стали заключенные ГУЛАГа, для которых в 1950 году был создан специальный лагерный комплекс. По разным оценкам, из 10 тысяч рабочих более половины составляли узники лагерей. Несмотря на планы по использованию тысяч грузовиков, бульдозеров и экскаваторов, реальность была иной. Первые 7 километров канала, единственное, что успели построить, заключенные прокладывали вручную. С помощью примитивных инструментов в условиях экстремального климата пустыни они вгрызались в землю, пытаясь реализовать утопическую мечту, отмечает Степан Чернушек. Сразу после смерти Сталина в марте 1953 года Лаврентий Берия распорядился прекратить работы. Стройка была признана экономически непосильной и технически непродуманной. Большинство объектов забросили, а заключенных амнистировали или перевели на другие точки. На территорию Туркменистана канал так и не зашел, оставшись в узбекском Каракалпакстане, неоконченным торсом и немым символом сталинской мегаломании.

Мы прибыли в город Нукус, столица Королевства Калпакстана. Там мы уже знали, куда собираться, куда ездить и где искать следы лагерей ГУЛАГа, потому что эта тема исследования следов лагерей ГУЛАГа – это то, с чего началась вообще наша организация «ГУЛАГ.СИЗ», из экспедиции к заброшенным лагерям ГУЛАГа в Сибири где-то 15 лет назад.

0: даже 16-17, и так и все продолжалось. Потом другие темы, истории Чехов, ГУЛАГа и прочее, прочее. И сейчас я рад, что мы опять идем к корням, к просто к полевым исследованиям, экспедициям заброшенных мест, где находятся следы лагерей.
1: Рассказывает основатель проекта ГУЛАГ-СИЗЭД Степан Чернушек.
2: Ты говоришь, 15 лет этим занимаешься. Неужели еще, так сказать, остались белые пятна в твоей карте в этой теме?
0: Их очень много, этих белых пятен. У меня много еще было планов по России съездить, на Колыму, в сторону Сахалина, где строили туннель под морем. И еще очень много мест там, которые совершенно не изучены, поскольку этой темой исследования, может сказать, археология и лагерей ГУЛАГа практически пока никто не занимался. И когда начинали, то уже это исследование было невозможно в России, к сожалению. Но оно, вот эта тема становится, сейчас никуда не уходит. Есть археологи из города Плзень чешского, из философского факультета университета Плзеньского, и они исследуют тему лагерей чехословацких коммунистических 50-х годов. То есть большая такая тема современной археологии мест заключений, нацистские лагеря разные в Южной Америке. И, конечно, тема ГУЛАГа тоже сейчас становится важной.
3: Уже в следующем году на МКС может отправиться чешский астронавт Алеш Свобода. Сейчас он завершил базовый полугодовой курс подготовки к полету. Один из этапов обучения прошел в нидерландском Нордвейке, в стенах крупнейшего научно-технологического центра ЭСТЭК Европейского космического агентства, рассказывает Антон Каймаков.
1: ЭСТЭК – инженерное сердце Европы. В гигантском комплексе, объединяющем 35 лабораторий и 3500 профессионалов, создается будущее космических программ. Здесь проектируют аппараты для изучения Вселенной и, прежде чем дать добро на запуск, проводят их испытания в огромных барокамерах, имитирующих условия открытого космоса. Последнюю неделю Алеш Свобода посвятил детальному изучению аппаратуры модуля «Колумбус» Европейского научного форпоста на Международной космической станции. Именно в лаборатории модуля «Колумбус» чешский астронавт, если полетит, будет осуществлять эксперименты, разработанные чешскими учеными. Орбитальные лаборатории МКС – это мультипрофильные площадки, оснащенные всем необходимым, от центрифуг до боксов для биологических опытов. В то время как общая база универсальна, начинка каждого прибора уникальна и создается непосредственно в стране заказчики миссии. Чехия подготовила внушительный пакет из 13 научно-технологических инициатив. Особняком стоит проект «Канцер», реализуемый совместно с Масариковым онкологическим институтом и ведущими промышленными предприятиями. Его цель – глубокое изучение иммунитета для борьбы с опухолевыми заболеваниями. Не менее амбициозно выглядит и проект «Конрекс». Чешские ученые работают над созданием нанороботов. Этими микроскопическими частицами можно будет дистанционно управлять с помощью магнитных полей. Рассказывает летчик и будущий астронавт Алеш Свобода. За полгода подготовки в разных европейских центрах он освоил теорию от метеорологии до устройства созвездий, а также прошел проверку на прочность тренировки в гидролаборатории и испытания невесомостью на борту специального самолета. Далее будущий чешский астронавт будет включен в состав экипажа из 4 человек, который продолжит подготовку к полету на МКС уже в США, в Хьюстоне. В нидерландском Нордвейке пульсирует жизнь интернационального научного сообщества. Здесь бок о бок трудятся эксперты из всех стран-членов ЕС. Местные лаборатории укомплектованы по последнему слову техники, обеспечивая идеальные условия для прорывных исследований и создания технологий будущего. Команда центра объединяет в себе лучшие умы Европы, от талантливых инженеров до опытных менеджеров. Все они работают ради единой цели – воплощения в жизнь самых фантастических космических миссий. В этой элите мировой науки заметную роль играют и чешские специалисты. В частности, они задействованы в подготовке амбициозной миссии ПЛАТО, чья задача – поиск планет, подобных Земле, в самых далеких уголках глубокого космоса. Центральным объектом миссии ПЛАТО станет спутник, которому предстоит отправиться в далекое путешествие на расстоянии 1,5 миллиона километров от Земли. Космический аппарат, внешне напоминающий массивный 4-метровый контейнер, проходит механические испытания на прочность, сопровождающиеся вибрациями и оглушительным гулом. Инженеры воссоздают колоссальные акустические и вибрационные нагрузки, которые зонд испытает при старте ракеты. За процессом внимательно следит инженер Матей Кобек. Его задача – гарантировать, что каждый компонент, созданный десятками компаний-подрядчиков, соответствует строжайшим стандартам. Работа идет в стерильных условиях. В чистой комнате Rosetta воздух в 10 раз чище, чем в обычном офисе, и обновляется 20 раз в час. Главная гордость зонда – его зрение. На одной из панелей расположены 26 сверхчувствительных камер, которые инженеры называют глазами миссии. Их характеристики поражают. Суммарное разрешение системы составляет 2 миллиарда пикселей. Это абсолютный рекорд в истории строительства спутников. Огромный массив данных, который будет собирать спутник, требует инновационного подхода к обработке. Чтобы не перегружать каналы связи, первичная фильтрация будет происходить прямо на борту. Система должна мгновенно идентифицировать ключевые звезды в поле зрения каждой камеры и отсекать лишние шумы, передавая на Землю только чистый сигнал. Несмотря на умную фильтрацию, объем информации остается колоссальным. Каждая из камер плата соединена с персональным бортовым компьютером. Они будут анализировать данные как по отдельности, так и в рамках всей системы. Рассказывает чешский инженер миссии Матей Коубек, который уже более 3 лет работает в ESTEC, крупнейшем технологическом центре Европейского космического агентства. Охотник за планетами должен отправиться на орбиту в начале следующего года.
3: 5 мая 1945 года со сражения за здание радио началось Пражское восстание. Мы знаем, что здание чешского радио стало центром боевых действий во время Пражского восстания мая 1945 года. Что же предшествовало боям на Виноградской улице? Ведь радио было частью структуры протектората. О днях, предшествующих этим трагическим событиям, рассказывает историк Томаш Якль.
4: Rozhlas se připravoval na konec války jednak jaksi oficiálně.
5: Radio готовилось к окончанию войны с одной стороны официально, а с другой тайно, нелегально. Официальная подготовка велась по приказу немцев, которые готовились к перемещению в Прагу линии фронта. Готовились бомбоубежища, средства для ликвидации последствий налетов. И эту подготовку нацистов использовали также работавшие нелегально, которые в разных частях Праги подготовили на случай блокирование здания радио, запасные студии, которые можно было использовать в ходе переворота.
3: Накануне восстания в здании радио начали менять таблички, надписи на которых были сделаны на немецком языке. Почему же это происходило?
4: 4 квітня протекторатное министерство доправи
5: 4 мая Министерство транспорта протектората разослало уведомление о прекращении действия немецкого языка как официального языка протектората, что было, конечно, положительно встречено чешским населением. И этот приказ начали исполнять очень быстро. С двуязычных табличек снимались или закрашивались немецкие части, и эта волна возвращения чешского языка не обошла стороной и чешское радио.
4: Волна почищения протекторату, самозрежно, не вышла ни разгласу.
3: Люди убирали немецкие надписи, вывешивали национальные флаги. В Праге началось ликование. Однако попытка коллаборационистского правительства протектората объявить о создании Чешско-Моравской республики потерпела поражение, поскольку отряд полиции, направленный в здание радио, чтобы передать его чешской стороне, столкнулся с сопротивлением со стороны немцев, и начался бой за радио.
6: Voláme české vojsko, české četníky, přijďte i hned do českého rozhlasu, přijďte nám pomoct. Přijďte nám i hned na pomoc, voláme všechny Čechy.
3: Все на помощь, вызываем всех чехов, скорее. Мы призываем чешских полицейских, чешских военных, всех, все скорее к чешскому радио. Эти знаменитые слова, произнесенные диктором Сденеком Манчалой в утренней передаче 5 мая 1945 года, послужили сигналом к бою за радио. Здание являлось стратегическим объектом не только из-за своего местоположения в самом центре города, на Виноградской улице, но прежде всего благодаря возможности осуществления радиотрансляции, а информация для всех в протекторате Чехии и Моравии была необходима как воздух. На призывы о помощи на Винограды стекались жители восставшей Праги. Вот бои силы СС и вермахта идут уже в самом здании. Виноградская улица обстреливалась нацистскими снайперами, и сразу же начали гибнуть люди. Среди первых 12 павших оказалось 3 женщины. В 12 часов 33 минуты звучит новый призыв. Скорее к зданию радио. ССовцы хотят нас уничтожить. Бой шел за каждый этаж, каждую комнату. На следующий день, 6 мая, здание радио даже подверглось бомбардировке, поскольку для нацистов было принципиально важно остановить радиотрансляцию с призывами к восстанию.
7: Воламе československе общани, аби ставили всюде на окраи Праги.
8: Мы призываем всех чехословацких граждан строить на окраинах Праги прежде всего у Браника противотанковые баррикады.
7: У Браника баррикады противотанковые.
3: В ответ на призыв радио по всей Праге люди стали возводить баррикады, ставить заслоны на дорогах, чтобы не дать немцам получить подкрепление. Бомба, сброшенная на здание радио, была уничтожена проходная. Куски мрамора разлетелись по всей улице. На месте погибло 12 человек. Радио умолкло, поскольку аппаратура трансляции оказалась сильно поврежденной. Бои продолжались и 7 мая, когда у восставших начал иссякать запас патронов. Однако радио продолжало работать на запасной частоте 415,5 метров из района Страшницы.
9: There's Prague, there's Prague. Americans and English, help us. We need guns. There are too many Germans. Send us airplanes and tanks.
10: Говорит Прага. Пребывание города Праги на все союзные армии. На Прагу наступают со всех сторон немецкие танки, артиллерия и пехотные части. Праге нужна помощь.
3: 8 мая снова бомбежка, во время которой погиб капитан Ярослав Заруба, руководивший обороной радио. 9 мая трансляция из здания на Виноградской улице была восстановлена. На этом мы завершаем программу русской службы «Радио Прага. 30 минут о Чехии». Заходите на наш сайт русский.радио.cz. А в студии до следующей среды с вами прощается Катерина Испурвит.

0: Радио Прага International. Нашу программу продолжает передача на русском языке.
1: В эфире русская служба Радио Прага. Международное вещание чешского радио. Radio Prague International.
2: Здравствуйте. Сегодня среда, 6 мая. В Праге ясно, плюс 16. Вы слушаете подкаст «30 минут о Чехии». Из студии на Виноградской улице вас приветствует Катерина Испурвит. Чешский блогер вещает из Волгограда, получая деньги от России сегодня.
3: Я даже не могу сказать, в какой мере на его видение мира, на его видение истории России и Советского Союза повлияла та же кремлевская пропаганда, которая транслировалась через российское посольство, русский дом.
2: Пока Чехия занимает высокую строчку в рейтинге свободы СМИ, но надолго ли?
4: Ухудшение свободы прессы в мире является частью более широкого глобального тренда, связанного с трансформацией политических систем и ослаблением демократических институтов.
2: Чешская экспедиция изучала в узбекской пустыне забытый канал, который строили узники сталинского ГУЛАГа.
5: Мы прибыли в город Нукус, столица Каракалпакстана. Там мы уже знали, куда ездить и где искать следы лагерей ГУЛАГа.
2: Уже в следующем году на МКС может отправиться чешский астронавт Алеш Свобода. А 5 мая Чехия отметила 81-ю годовщину начала Пражского восстания.
6: Говорит Прага! На Прагу наступают со всех сторон немецкие танки, артиллерия и пехотные части. Праге нужна помощь.
2: Об этом в подкасте «30 минут о Чехии». 27-летний муниципальный депутат из Плезения от партии СПД Якуб Зиба более 4 лет живет в России, где снимает видео о своей жизни. Он учится в университете Волгограда, женился, купил квартиру. Маргарита Симонян, вы не доплачиваете чешскому блогеру, считает журналистка VoxPod Кристина Вайнбендер, которая выяснила, что Зиба получает деньги от медиахолдинга «Россия сегодня». Итак, наш сегодняшний герой – это Якуб Зиба. Чем он вас заинтересовал? Почему вы потратили время и что вы о нем узнали?
3: Если честно, я слежу за Якубом Зибой уже, в принципе, 4 года.
2: Хотя ему 27 лет.
3: Я его воспринимаю как очень хорошего знакомого, потому что уже 4 года я за ним слежу. Он в 22-м году начал вести свой блог в Телеграме и в Ютьюбе и начал рассказывать о своей жизни. И действительно, там нет открытой политической агенды, скажем так. Он действительно часто рассказывает такие, скажем, лайфстайловые вещи по поводу своей каждодневной жизни, как он описывает свой блог «Это Россия из первых рук», и он это постоянно повторяет, показывая, что действительно, в отличие от СМИ и от журналистов, которые постоянно врут, а мы, блогеры, вот, мы очень аутентичные, мы рассказываем о России без прикрас, но она такая прекрасная, что так получается, что она всегда очень замечательная, красивая, и нет в ней ничего плохого, о чем бы можно было бы просто рассказать чешскому и, в принципе, и словацкому читателю и зрителю, потому что я заметила, что действительно чешская публика читает его блог и смотрит его блог, ну и много комментариев там на словацком языке, то есть благодаря подобности языков, в принципе, он охватывает как чешскую, так и словацкую аудиторию. И словацкая аудитория достаточно активна. То есть вот он нашел такую нишу. Что действительно интересно у господина Зибы, то, что он одновременно является политиком, и это вызывает очень много эмоций, потому что одновременно он ведет очень позитивный блог о России, он высказывается в поддержку Путина, то есть мы не можем сказать, что это пропаганда, что это провоенная пропаганда, но это мягкая пропаганда. То есть, естественно, для читателя, который читает о том, какие замечательные цены в России, насколько доступно жилье в России, естественно, это не связано напрямую с политикой. Но, тем не менее, как мы знаем, лично это политическое, и, в принципе, оно все ведет к тому, что действительно Владимиру Путину, по мнению Якуба Зибы, удалось построить общество, которое счастливо, самодостаточно и живет в этом пузыре своего русского мира, который, в принципе, Зиба очень сильно восхваляет в своем блоге.
2: Разъясните, пожалуйста, такой момент. Как он может оставаться, как я понимаю, действующим депутатом городского совета Пользения и одновременно жить в другой стране?
3: В принципе, это хороший вопрос. Но, судя по всему, он не нарушает никаких законов. Из тех информаций, которые у меня имеются, действительно не существует возможность, как его отстранить от этой функции. То есть нужно подождать до конца его избирательного срока. В принципе, господин Зиба не получает какую-то огромную зарплату. Он получает около 40 тысяч, насколько я знаю, в год. Ну, это достаточно скромная сумма.
2: Но он что-то делает.
3: Ну, и он, в принципе, ничего за это и не делает. Насколько я поняла из высказываний его коллег, то он, в принципе, не появляется на их совещаниях, на их встречах, он даже не подключается онлайн. То есть мы видим, что в Чехию он посещает достаточно мало.
2: Что касается вида на жительство господина Зиба, в прошлом году он заявил, что хочет получить российское гражданство. Он как-то комментировал то, что если он получит российское гражданство, во-первых, он должен будет встать на воинское учет, а во-вторых, он может попасть на фронт.
3: Если честно, он не комментировал, но я бы хотела услышать этот комментарий. Я не хочу звучать как людоедка, но, естественно, это первая мысль, которая приходит в голову. Он парень, не он не женщина. То есть, как бы, воинский учет его ждет.
2: И есть примеры, когда чехи попадали на фронт.
3: Именно. Он, в принципе, не будет особо спешить, Якуб Зиба не будет особо спешить с получением гражданства именно с этой точки зрения, поэтому я думаю, он получит какой-то вид ПМ. И, в принципе, этим какое-то время ограничится и подождет, когда кончится война и мобилизация, и на этом все кончится. Я думаю, что несмотря на то, что он регулярно публикует шамана и все, ну, в принципе, вот шаман замечательный пример того, как человек может быть суперпатриотический, но, в принципе, я вообще себе не могу представить шамана, который идет. Ну, и я думаю, что та же ситуация у Зибы, я не думаю, что он хочет стать солдатом. Самое опасное действие или самая опасная вещь, которую он сделал, и поэтому он ее скрывал, это как раз сотрудничество с холдингом «Россия сегодня», потому что «Россия сегодня» находится на санкционном списке, и в этом санкционном режиме, даже если человек предоставляет свой труд этому холдингу, это расценивается как нарушение санкций.
2: За год Чехия во Всемирном индексе свободы прессы опустилась на одну строчку, заняв 11 место. По сообщению организации «Репортеры без границ», которая проводит это ежегодное исследование, свобода СМИ в настоящее время находится на самом низком уровне за последние 25 лет. Что влияет на свободу прессы в Чехии и каковы ее перспективы, объясняет Ольга Васенкевич.
0: Тема дня.
7: Согласно индексу свободы прессы, в более чем половине из 180 исследованных стран положение медиа оценивается как сложное или очень серьезное. Одной из ключевых причин является распространение ограничительных законов, ухудшающих условия работы журналистов. По словам социолога медиа и профессора политической коммуникации Васова Штетке, нынешнее ухудшение не является внезапным. Это результат длительных тенденций. В отчете особенно подчеркивается резкое ухудшение правовой среды для журналистов. Государства по всему миру все чаще прибегают к рестриктивному законодательству, которое ограничивает, а иногда и криминализирует журналистскую деятельность. Нередко такие меры принимаются под предлогом защиты национальной безопасности, однако на практике они ведут к ограничению доступа к информации. Кроме того, увеличивается количество судебных исков против СМИ, как со стороны государственных структур, так и частных компаний. Оценка свободы прессы основывается на 5 ключевых показателях – экономическом, правовом, политическом, социальном и уровне безопасности. В текущем году наиболее заметное ухудшение зафиксировано именно в правовой сфере. Это, по мнению экспертов, связано с более широкими общественными и политическими изменениями, включая общее снижение качества демократии в мире и усиление авторитарных и нелиберальных политических сил. Показательным примером являются Соединенные Штаты Америки, где зафиксировано существенное падение в рейтинге с 57 на 64 место. Таким образом, страна оказалась в группе государств с проблемной ситуацией в сфере свободы СМИ. Среди причин называются действия администрации президента Дональда Трампа, включая давление на СМИ, ограничение доступа к государственным данным, прекращение финансирования общественных медиа и использование государственных институтов для воздействия на частные СМИ. Что касается Чешской Республики, то в 2024 году она занимала 17 место, в прошлом году поднялась на 10 позицию, а в этом году снова опустилась на одну строчку. При этом рейтинг оценивает ситуацию по состоянию на февраль 2026 года. Вопрос к Вацлаву Штетке. Как вы оцениваете ситуацию в Чехии на данный момент?
2: Если посмотреть на этот рейтинг, то позиция Чехии в нем довольно благоприятная и показывает, что состояние свободы СМИ в 2025 году, которое отражает данная оценка, в целом является удовлетворительным. Это свидетельствует о том, что в Чехии существуют относительно хорошие общие условия для работы журналистов, прежде всего благодаря стабильной институциональной среде. В то же время в отчете указывается на определенные риски, такие как ухудшение политической обстановки и растущее давление на СМИ, как в форме вербального давления со стороны политиков, так и экономического давления.
7: Отвечает в эфире чешского радио Васлав Штетка. Индекс оценивает данные за период с февраля 2025 по февраль 2026 года. Поэтому в рамках чешского контекста не отражено, например, предложение об отмене концессионных сборов за общественные СМИ, чешское телевидение и чешское радио. Если посмотреть на 5 индикаторов, которые используют «Репортеры без границ» – экономические, правовые, безопасность, политические и социальные условия – то с этой точки зрения довольно интересно, как будет оценен готовящийся новый закон о статусе общественных СМИ в Чехии.
8: Ну так то будет действительно заинтересно следовать, как уже сказано.
2: Как уже было сказано, текущий рейтинг отражает ситуацию за 2025 год или до февраля текущего года. Поэтому в нем еще не учитываются очень острые дискуссии о реформе финансирования общественных медиа. И именно здесь есть основания для беспокойства. Предполагаемое изменение финансирования, переход от концессионных сборов к финансированию из государственного бюджета может повысить риски. Это, в частности, может отразиться на ухудшении отдельных индикаторов, особенно политического. Причина в том, что такая реформа потенциально увеличивает возможность вмешательства государственной власти в работу общественных СМИ. Дополнительным фактором риска может стать возможное радикальное сокращение бюджета обеих общественных медиакомпаний, если такие предложения будут реализованы.
8: Обоих институций, так как это в современной době навраховано.
7: Подытоживает социолог медиа и профессор политической коммуникации Вацлав Штетка. По данным «Репортеров без границ», свобода прессы в Чешской Республике обеспечивается относительной безопасностью журналистов, независимостью государственных СМИ и разнообразием медиарынка. Однако он остается уязвимым к политическим циклам и высокой концентрации на рынке. Проблемой являются и политические атаки на средства массовой информации и журналистов, подрывающие доверие. В целом эксперты сходятся во мнении, что ухудшение свободы прессы в мире

0: игроков.
1: В городе Тахиаташ исследователям удалось локализировать место расположения одного из исправительно-трудовых лагерей. Участники экспедиции детально задокументировали единственный уцелевший лагерный барак, руины других построек и само русло канала. Кроме того, им удалось записать уникальные воспоминания жителей этого района, который почти 50 лет хранил в памяти точное описание лагеря, прежде не делясь этими воспоминаниями ни с кем. Идея экспедиции родилась в сентябре 2025 года, когда основатель ГУЛАГ СИЗЭТ Степан Черноушек отправился в регион на разведку. Местные жители подтвердили, остатки канала сохранились, но точное расположение лагерей оставалось загадкой. Стало ясно, что нужен глубокий поиск с участием узбекских историков. Так началась апрельская миссия под названием «Мертвый канал».

Проект, утвержденный советским правительством в 1950 году, стал одним из самых амбициозных и чудовищных воплощений великого плана преобразования природы и так называемых «великих строек коммунизма». Основной движущей силой этой стройки века стали заключенные ГУЛАГа, для которых в 1950 году был создан специальный лагерный комплекс. По разным оценкам, из 10 тысяч рабочих более половины составляли узники лагерей. Несмотря на планы по использованию тысяч грузовиков, бульдозеров и экскаваторов, реальность была иной. Первые 7 километров канала, единственное, что успели построить, заключенные прокладывали вручную. С помощью примитивных инструментов в условиях экстремального климата пустыни они вгрызались в землю, пытаясь реализовать утопическую мечту, отмечает Степан Чернушек. Сразу после смерти Сталина в марте 1953 года Лаврентий Берия распорядился прекратить работы. Стройка была признана экономически непосильной и технически непродуманной. Большинство объектов забросили, а заключенных амнистировали или перевели на другие точки. На территорию Туркменистана канал так и не зашел, оставшись в узбекском Каракалпакстане, неоконченным торсом и немым символом сталинской мегаломании.

0: Мы прибыли в город Нукус, столица Кыргызстана. Там мы уже знали, куда собираться, куда ездить и где искать следы лагерей ГУЛАГа, потому что эта тема исследования следов лагерей ГУЛАГа – это то, с чего началась вообще наша организация «ГУЛАГ.СИЗ», из экспедиции к заброшенным лагерям ГУЛАГа в Сибири где-то 15 лет назад, даже 16-17. И так и все продолжалось. Потом другие темы, истории Чехов в ГУЛАГе и прочее, прочее. И сейчас я рад, что мы опять идем к корням, просто к полевым исследованиям, экспедициям заброшенных мест, где находятся следы лагерей.
1: Рассказывает основатель проекта ГУЛАГ-СИЗЭТ Степан Чернушек.
2: Ты говоришь, 15 лет этим занимаешься. Неужели еще, так сказать, остались белые пятна в твоей карте в этой теме?
0: Их очень много, этих белых пятен. У меня много еще было планов по России съездить, на Колыму, в сторону Сахалина, где строили туннель под морем, и еще очень много мест, там, которые совершенно не изучены, поскольку этой темой исследования, может сказать, археология и лагерей ГУЛАГа практически пока никто не занимался. И когда начинали, то уже это исследование было невозможно в России, к сожалению. Но оно, вот эта тема становится сейчас никуда не уходит. Есть археологи из города Плзень чешского, из философского факультета университета Плзеньского, и они исследуют тему лагерей чехословацких коммунистических 50-х годов. То есть большая такая тема современной археологии мест заключений, нацистские лагеря разные в Южной Америке. И, конечно, тема ГУЛАГа тоже сейчас становится важной.
3: Уже в следующем году на МКС может отправиться чешский астронавт Алеш Свобода. Сейчас он завершил базовый полугодовой курс подготовки к полету.

0: Один из этапов обучения прошел в нидерландском Нордвейке, в стенах крупнейшего научно-технологического центра ESTEC Европейского космического агентства, рассказывает Антон Каймаков.
1: ESTEC – инженерное сердце Европы. В гигантском комплексе, объединяющем 35 лабораторий и 3500 профессионалов, создается будущее космических программ. Здесь проектируют аппараты для изучения Вселенной и, прежде чем дать добро на запуск, проводят их испытания в огромных барокамерах, имитирующих условия открытого космоса. Последнюю неделю Алеш Свобода посвятил детальному изучению аппаратуры модуля «Колумбус» Европейского научного форпоста на Международной космической станции. Именно в лаборатории модуля «Колумбус» чешский астронавт, если полетит, будет осуществлять эксперименты, разработанные чешскими учеными. Орбитальные лаборатории МКС – это мультипрофильные площадки, оснащенные всем необходимым, от центрифуг до боксов для биологических опытов. В то время как общая база универсальна, начинка каждого прибора уникальна и создается непосредственно в стране заказчики миссии. Чехия подготовила внушительный пакет из 13 научно-технологических инициатив. Особняком стоит проект «Канцер», реализуемый совместно с Масариковым онкологическим институтом и ведущими промышленными предприятиями. Его цель – глубокое изучение иммунитета для борьбы с опухолевыми заболеваниями. Не менее амбициозно выглядит и проект «Конрекс». Чешские ученые работают над созданием нанороботов. Этими микроскопическими частицами можно будет дистанционно управлять с помощью магнитных полей. Рассказывает летчик и будущий астронавт Алеш Свобода. За полгода подготовки в разных европейских центрах он освоил теорию от метеорологии до устройства созвездия, а также прошел проверку на прочность тренировки в гидролаборатории и испытания невесомостью на борту специального самолета. Далее будущий чешский астронавт будет включен в состав экипажа из 4 человек, который продолжит подготовку к полету на МКС уже в США, в Хьюстоне. В нидерландском Нордвейке пульсирует жизнь интернационального научного сообщества. Здесь бок о бок трудятся эксперты из всех стран-членов ЕС. Местные лаборатории укомплектованы по последнему слову техники, обеспечивая идеальные условия для прорывных исследований и создания технологий будущего. Команда центра объединяет в себе лучшие умы Европы, от талантливых инженеров до опытных менеджеров. Все они работают ради единой цели – воплощения в жизнь самых фантастических космических миссий. В этой элите мировой науки заметную роль играют и чешские специалисты. В частности, они задействованы в подготовке амбициозной миссии ПЛАТО, чья задача – поиск планет, подобных Земле, в самых далеких уголках глубокого космоса. Центральным объектом миссии ПЛАТО станет спутник, которому предстоит отправиться в далекое путешествие на расстоянии 1,5 миллиона километров от Земли. Космический аппарат, внешне напоминающий массивный 4-метровый контейнер, проходит механические испытания на прочность, сопровождающиеся вибрациями и оглушительным гулом. Инженеры воссоздают колоссальные акустические и вибрационные нагрузки, которые зонд испытает при старте ракеты. За процессом внимательно следит инженер Матей Кобек. Его задача – гарантировать, что каждый компонент, созданный десятками компаний-подрядчиков, соответствует строжайшим стандартам. Работа идет в стерильных условиях. В чистой комнате Rosetta воздух в 10 раз чище, чем в обычном офисе, и обновляется 20 раз в час. Главная гордость зонда – его зрение. На одной из панелей расположены 26 сверхчувствительных камер, которые инженеры называют глазами миссии. Их характеристики поражают. Суммарное разрешение системы составляет 2 миллиарда пикселей. Это абсолютный рекорд в истории строительства спутников. Огромный массив данных, который будет собирать спутник, требует инновационного подхода к обработке. Чтобы не перегружать каналы связи, первичная фильтрация будет происходить прямо на борту. Система должна мгновенно идентифицировать ключевые звезды в поле зрения каждой камеры и отсекать лишние шумы, передавая на Землю только чистый сигнал. Несмотря на умную фильтрацию, объем информации остается колоссальным. Каждая из камер плата соединена с персональным бортовым компьютером. Они будут анализировать данные как по отдельности, так и в рамках всей системы. Рассказывает чешский инженер Мисси Матей Коубе, который уже более 3 лет работает в ESTEC, крупнейшем технологическом центре Европейского космического агентства. Охотник за планетами должен отправиться на орбиту в начале следующего года.
0: 5 мая 1945 года со сражения за здание радио началось Пражское восстание. Мы знаем, что здание чешского радио стало центром боевых действий во время Пражского восстания мая 1945 года. Что же предшествовало боям на Виноградской улице? Ведь радио было частью структуры протектората. О днях, предшествующих этим трагическим событиям, рассказывает историк Томаш Якль.
2: Rozhlas se připravoval na konec války jednak jaksi oficiálně.
1: Radio готовилось к окончанию войны с одной стороны официально, а с другой тайно, нелегально. Официальная подготовка велась по приказу немцев, которые готовились к перемещению в Прагу линии фронта. Готовились бомбоубежища, средства для ликвидации последствий налетов. И эту подготовку нацистов использовали также работавшие нелегально, которые в разных частях Праги подготовили на случай блокирование здания радио, запасные студии, которые можно было использовать в ходе переворота.
0: Накануне восстания в здании радио начали менять таблички, надписи на которых были сделаны на немецком языке. Почему же это происходило?
2: 4 квітня протекторатное министерство доправи
1: 4 мая Министерство транспорта протектората разослало уведомление о прекращении действия немецкого языка как официального языка протектората, что было, конечно, положительно встречено чешским населением. И этот приказ начали исполнять очень быстро. С двуязычных табличек снимались или закрашивались немецкие части, и эта волна возвращения чешского языка не обошла стороной и чешское радио.
2: Волна почищения протекторату, самозрежно, не вышла ни разгласу.
0: Люди убирали немецкие надписи, вывешивали национальные флаги. В Праге началось ликование. Однако попытка коллаборационистского правительства протектората объявить о создании Чешско-Моравской республики потерпела поражение, поскольку отряд полиции, направленный в здание радио, чтобы передать его чешской стороне, столкнулся с сопротивлением со стороны немцев, и начался бой за радио.
3: Voláme české vojsko, české četníky, přijďte i hned do českého rozhlasu, přijďte nám pomoct. Přijďte nám i hned na pomoc. Voláme všechny Čechy.
0: Все на помощь, вызываем всех чехов, скорее. Мы призываем чешских полицейских, чешских военных, всех, все скорее к чешскому радио. Эти знаменитые слова, произнесенные диктором Сденеком Манчалой в утренней передаче 5 мая 1945 года, послужили сигналом к бою за радио. Здание являлось стратегическим объектом не только из-за своего местоположения в самом центре города, на Виноградской улице, но прежде всего благодаря возможности осуществления радиотрансляции, а информация для всех в протекторате Чехии и Моравии была необходима как воздух. На призывы о помощи на Винограды стекались жители восставшей Праги. Вот бои силы СС и Вермахта идут уже в самом здании. Виноградская улица обстреливалась нацистскими снайперами, и сразу же начали гибнуть люди. Среди первых 12 павших оказалось 3 женщины. В 12 часов 33 минуты звучит новый призыв. Скорее к зданию радио. ССовцы хотят нас уничтожить. Бой шел за каждый этаж, каждую комнату. На следующий день, 6 мая, здание радио даже подверглось бомбардировке, поскольку для нацистов было принципиально важно остановить радиотрансляцию с призывами к восстанию.
4: Воламе чешско-словенские общани, аби ставили всюде на окраи Праги.
1: Мы призываем всех чехословацких граждан строить на окраинах Праги прежде всего у Браника противотанковые баррикады.
4: У Браника баррикады против танков.
0: В ответ на призыв радио по всей Праге люди стали возводить баррикады, ставить заслоны на дорогах, чтобы не дать немцам получить подкрепление. Бомба, сброшенная на здание радио, была уничтожена проходная. Куски мрамора разлетелись по всей улице. На месте погибло 12 человек. Радио умолкло, поскольку аппаратура трансляции оказалась сильно поврежденной. Бои продолжались и 7 мая, когда у восставших начал иссякать запас патронов. Однако радио продолжало работать на запасной частоте 415,5 метров из района Страшницы.
5: There's Prague, there's Prague. Americans and English, help us. We need guns. There are too many Germans. Send us airplanes and tanks.
6: Говорит Прага. Пребывание города Праги на все союзные армии. На Прагу наступают со всех сторон немецкие танки, артиллерия и пехотные части. Праге нужна помощь.
0: 8 мая снова бомбежка, во время которой погиб капитан Ярослав Заруба, руководивший обороной радио. 9 мая трансляция из здания на Виноградской улице была восстановлена. На этом мы завершаем программу русской службы «Радио Прага. 30 минут о Чехии». Заходите на наш сайт russki.radio.cz. А в студии до следующей среды с вами прощается Катерина Испурвит.

0: Радио Прага International. Нашу программу продолжает передача на русском языке.
1: В эфире русская служба Радио Прага. Международное вещание чешского радио. Radio Prague International.
2: Здравствуйте. Сегодня среда, 6 мая. В Праге ясно, плюс 16. Вы слушаете подкаст «30 минут о Чехии». Из студии на Виноградской улице вас приветствует Катерина Испурвит. Чешский блогер вещает из Волгограда, получая деньги от России сегодня.
3: Я даже не могу сказать, в какой мере на его видение мира, на его видение истории России и Советского Союза повлияла та же кремлевская пропаганда, которая транслировалась через российское посольство, русский дом.
2: Пока Чехия занимает высокую строчку в рейтинге свободы СМИ, но надолго ли?
4: Ухудшение свободы прессы в мире является частью более широкого глобального тренда, связанного с трансформацией политических систем и ослаблением демократических институтов.
2: Чешская экспедиция изучала в узбекской пустыне забытый канал, который строили узники сталинского ГУЛАГа.
5: Мы прибыли в город Нукус, столица Каракалпакстана. Там мы уже знали, куда ездить и где искать следы лагерей ГУЛАГа.
2: Уже в следующем году на МКС может отправиться чешский астронавт Алеш Свобода. А 5 мая Чехия отметила 81-ю годовщину начала Пражского восстания.
6: Говорит Прага! На Прагу наступают со всех сторон немецкие танки, артиллерия и пехотные части. Праге нужна помощь.
2: Об этом в подкасте «30 минут о Чехии». 27-летний муниципальный депутат из Плезения от партии СПД Якуб Зиба более 4 лет живет в России, где снимает видео о своей жизни. Он учится в университете Волгограда, женился, купил квартиру. Маргарита Симонян, вы не доплачиваете чешскому блогеру, считает журналистка Voxpod Кристина Вайнбендер, которая выяснила, что Зиба получает деньги от медиахолдинга «Россия сегодня». Итак, наш сегодняшний герой – это Якуб Зиба. Чем он вас заинтересовал? Почему вы потратили время и что вы о нем узнали?
3: Если честно, я слежу за Якубом Зибой уже, в принципе, 4 года.
2: Хотя ему 27 лет.
3: Я его воспринимаю как очень хорошего знакомого, потому что уже 4 года я за ним слежу. Он в 22-м году начал вести свой блог в Телеграме и в Ютьюбе и начал рассказывать о своей жизни. И действительно, там нет открытой политической агенды, скажем так. Он действительно часто рассказывает такие, скажем, лайфстайловые вещи по поводу своей каждодневной жизни, как он описывает свой блог «Это Россия из первых рук», и он это постоянно повторяет, показывая, что действительно в отличие от СМИ и от журналистов, которые постоянно врут, а мы, блогеры, вот, мы очень аутентичные, мы рассказываем о России без прикрас, но она такая прекрасная, что так получается, что она всегда очень замечательная, красивая, и нет в ней ничего плохого, о чем бы можно было бы просто рассказать чешскому и, в принципе, и словацкому читателю и зрителю, потому что я заметила, что действительно чешская публика читает его блог и смотрит его блог, ну и много комментариев там на словацком языке, то есть благодаря подобности языков, в принципе, он охватывает как чешскую, так и словацкую аудиторию. И словацкая аудитория достаточно активна. То есть вот он нашел такую нишу. Что действительно интересно у господина Зиба, то, что он одновременно является политиком, и это вызывает очень много эмоций, потому что одновременно он ведет очень позитивный блог о России, он высказывается в поддержку Путина, то есть мы не можем сказать, что это пропаганда, что это провоенная пропаганда, но это мягкая пропаганда. То есть, естественно, для читателя, который читает о том, какие замечательные цены в России, насколько доступно жилье в России, естественно, это не связано напрямую с политикой. Но, тем не менее, как мы знаем, лично это политическое, и, в принципе, оно все ведет к тому, что действительно Владимиру Путину, по мнению Якуба Зибы, удалось построить общество, которое счастливо, самодостаточно и живет в этом пузыре своего русского мира, который, в принципе, Зиба очень сильно восхваляет в своем блоге.
2: Разъясните, пожалуйста, такой момент. Как он может оставаться, как я понимаю, действующим депутатом городского совета Плезения и одновременно жить в другой стране?
3: В принципе, это хороший вопрос. Но, судя по всему, он не нарушает никаких законов. Из тех информаций, которые у меня имеются, действительно не существует возможность, как его отстранить от этой функции. То есть нужно подождать до конца его избирательного срока. В принципе, господин Зиба не получает какую-то огромную зарплату. Он получает около 40 тысяч, насколько я знаю, в год. Ну, это достаточно скромная сумма.
2: Но он что-то делает.
3: Ну, и он, в принципе, ничего за это и не делает. Насколько я поняла из высказывания его коллег, то он, в принципе, не появляется на их совещаниях, на их встречах, он даже не подключается онлайн. То есть мы видим, что в Чехию он посещает достаточно мало.
2: Что касается вида на жительство господина Зиба, в прошлом году он заявил, что хочет получить российское гражданство. Он как-то комментировал то, что если он получит российское гражданство, во-первых, он должен будет встать на воинский учет, а во-вторых, он может попасть на фронт.
3: Если честно, он не комментировал, но я бы хотела услышать этот комментарий. Я не хочу звучать как людоедка, но, естественно, это первая мысль, которая приходит в голову. Он парень, не он не женщина. То есть, как бы, воинский учет его ждет.
2: И есть примеры, когда чехи попадали на фронт.
3: Именно. Он, в принципе, не будет особо спешить, Якуб Зиба не будет особо спешить с получением гражданства именно с этой точки зрения, поэтому я думаю, он получит какой-то вид ПМ. И, в принципе, этим какое-то время ограничится и подождет, когда кончится война и мобилизация, и на этом все кончится. Я думаю, что несмотря на то, что он регулярно публикует шамана и все, ну, в принципе, вот шаман замечательный пример того, как человек может быть суперпатриотический, но, в принципе, я вообще себе не могу представить шамана, который идет. Ну, и я думаю, что та же ситуация у Зибы, я не думаю, что он хочет стать солдатом. Самое опасное действие или самая опасная вещь, которую он сделал, и поэтому он ее скрывал, это как раз сотрудничество с холдингом «Россия сегодня», потому что «Россия сегодня» находится на санкционном списке, и в этом санкционном режиме, даже если человек предоставляет свой труд этому холдингу, это расценивается как нарушение санкций.
2: За год Чехия во Всемирном индексе свободы прессы опустилась на одну строчку, заняв 11 место. По сообщению организации «Репортеры без границ», которая проводит это ежегодное исследование, свобода СМИ в настоящее время находится на самом низком уровне за последние 25 лет. Что влияет на свободу прессы в Чехии и каковы ее перспективы, объясняет Ольга Васенкевич.
0: Тема дня.
4: Согласно индексу свободы прессы, в более чем половине из 180 исследованных стран положение медиа оценивается как сложное или очень серьезное. Одной из ключевых причин является распространение ограничительных законов, ухудшающих условия работы журналистов. По словам социолога медиа и профессора политической коммуникации Васова Штетке, нынешнее ухудшение не является внезапным. Это результат длительных тенденций. В отчете особенно подчеркивается резкое ухудшение правовой среды для журналистов. Государства по всему миру все чаще прибегают к рестриктивному законодательству, которое ограничивает, а иногда и криминализирует журналистскую деятельность. Нередко такие меры принимаются под предлогом защиты национальной безопасности, однако на практике они ведут к ограничению доступа к информации. Кроме того, увеличивается количество судебных исков против СМИ, как со стороны государственных структур, так и частных компаний. Оценка свободы прессы основывается на 5 ключевых показателях – экономическом, правовом, политическом, социальном и уровне безопасности. В текущем году наиболее заметное ухудшение зафиксировано именно в правовой сфере. Это, по мнению экспертов, связано с более широкими общественными и политическими изменениями, включая общее снижение качества демократии в мире и усиление авторитарных и нелиберальных политических сил. Показательным примером являются Соединенные Штаты Америки, где зафиксировано существенное падение в рейтинге с 57 на 64 место. Таким образом, страна оказалась в группе государств с проблемной ситуацией в сфере свободы СМИ. Среди причин называются действия администрации президента Дональда Трампа, включая давление на СМИ, ограничение доступа к государственным данным, прекращение финансирования общественных медиа и использование государственных институтов для воздействия на частные СМИ. Что касается Чешской Республики, то в 2024 году она занимала 17 место, в прошлом году поднялась на 10 позицию, а в этом году снова опустилась на одну строчку. При этом рейтинг оценивает ситуацию по состоянию на февраль 2026 года. Вопрос к Вацлаву Штетке. Как вы оцениваете ситуацию в Чехии на данный момент?
2: Если посмотреть на этот рейтинг, то позиция Чехии в нем довольно благоприятная и показывает, что состояние свободы СМИ в 2025 году, которое отражает данная оценка, в целом является удовлетворительным. Это свидетельствует о том, что в Чехии существуют относительно хорошие общие условия для работы журналистов, прежде всего благодаря стабильной институциональной среде. В то же время в отчете указывается на определенные риски, такие как ухудшение политической обстановки и растущее давление на СМИ, как в форме вербального давления со стороны политиков, так и экономического давления.
4: Отвечает в эфире чешского радио Васлав Штетка. Индекс оценивает данные за период с февраля 2025 по февраль 2026 года. Поэтому в рамках чешского контекста не отражено, например, предложение об отмене концессионных сборов за общественные СМИ, чешское телевидение и чешское радио. Если посмотреть на 5 индикаторов, которые используют «Репортеры без границ» – экономические, правовые, безопасность, политические и социальные условия – то с этой точки зрения довольно интересно, как будет оценен готовящийся новый закон о статусе общественных СМИ в Чехии.
7: Ну так то будет действительно занимательно следовать, как уже сказано.
2: Как уже было сказано, текущий рейтинг отражает ситуацию за 2025 год или до февраля текущего года. Поэтому в нем еще не учитываются очень острые дискуссии о реформе финансирования общественных медиа. И именно здесь есть основания для беспокойства. Предполагаемое изменение финансирования, переход от концессионных сборов к финансированию из государственного бюджета может повысить риски. Это в частности может отразиться на ухудшении отдельных индикаторов, особенно политического. Причина в том, что такая реформа потенциально увеличивает возможность вмешательства государственной власти в работу общественных СМИ. Дополнительным фактором риска может стать возможное радикальное сокращение бюджета обеих общественных медиакомпаний, если такие предложения будут реализованы.
7: Обоих институций, так как это в современной době навыговано.
4: Подытоживает социолог медиа и профессор политической коммуникации Вацлав Штетка. По данным «Репортеров без границ», свобода прессы в Чешской Республике обеспечивается относительной безопасностью журналистов, независимостью государственных СМИ и разнообразием медиарынка. Однако он остается уязвимым к политическим циклам и высокой концентрации на рынке. Проблемой являются и политические атаки на средства массовой информации и журналистов, подрывающие доверие. В целом эксперты сходятся во мнении, что ухудшение свободы прессы в мире является частью более широкого глобального тренда, связанного с трансформацией политических систем и ослаблением демократических институтов.
2: В апреле этого года команда чешского проекта «ГУЛАГ-СИЗЭТ» – это исследователи советских репрессий и защитники прав человека – отправилась в Узбекистан. Цель экспедиции – изучение руин так называемого главного туркменского канала, масштабной незавершенной стройки ГУЛАГа начала 50-х. С основателем проекта «ГУЛАГ-СИЗЭТ» Штепаном Черноушиком беседовал Антон Каймаков.
8: В городе Тахиаташ исследователям удалось локализировать место расположения одного из исправительно-трудовых лагерей. Участники экспедиции детально задокументировали единственный уцелевший лагерный барак, руины других построек и само русло канала. Кроме того, им удалось записать уникальные воспоминания жителей этого района, который почти 50 лет хранил в памяти точное описание лагеря, прежде не делясь этими воспоминаниями ни с кем. Идея экспедиции родилась в сентябре 2025 года, когда основатель ГУЛАГ-СИЗЭТ Штепан Черноушек отправился в регион на разведку. Местные жители подтвердили, остатки канала сохранились, но точное расположение лагерей оставалось загадкой. Стало ясно, что нужен глубокий поиск с участием узбекских историков. Так началась апрельская миссия под названием «Мертвый канал».